0: Реклама. Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволит прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72. Телефон 30 46 70. Код города 3537.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Далее 6 часов. Это радио. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Домик Купидона. К вашим услугам предоставлены 5 вип-саун, уютные номера, бильярд и настольный теннис. Отель-сауна «Домик Купидона». Домашний уют. Всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск, улица Кременчугская, 72, 304-678. Круглосуточно.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Life is simple.
1: Смотри радио. На Урале 7 часов. Это радио. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
2: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Доброго утра всем тем, кто с нами на одной радиоволне. Начинает новый день, мы же его сделаем ярким и непредсказуемым. Мы принесем вам много интересных моментов, и вы тоже давайте приносите что-нибудь нового и интересного нам в эфир. Мы через портал смотри.радио с вами общаемся и насыщаем день музыкой. Ну а поможет нам, конечно же, Винтаж, Аслан и Марина и Краш Адамс далее.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия, уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.

0: стоимости. Звоните 34-1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
2: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: В эту минуту в городе Орске плюс 17 градусов. Сегодня днем будет плюс 29. В Ясном сейчас плюс 14. Днем сегодня будет плюс 28 градусов. В Кувандыке Медногорске плюс 11. Днем сегодня будет плюс 27. А в городе Оренбург плюс 15. Днем будет плюс 28. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.
1: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
7: Может,

Здравствуйте, с вами «Активное движение» здесь в эфире с самого раннего утра, так что давайте присоединяйтесь, выходные не резиновые, тем более уже больше их часть позади. Мы вместе с вами тоже активно прокачаем ваше утро и будем, конечно же, дарить море музыки, общения и возможности рассказать, как вы собираетесь проводить ваш выходной. Это делаем на портале smotry.radio прямо сейчас.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое. Для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Куда идем, где детство мы? Это не секрет. Выигрываем же местами. В кино скорее билет.
5: Билет?
4: Да, билет.
6: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радио Хит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
7: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер. Ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
8: Не грузятся новости. Интернет пропал.
9: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
8: Прикинь, и даже без интернета.
9: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
10: Телефон рекламной службы 25.

0: активность в ваше утро. И, конечно же, делаем это с улыбкой на лице. И, конечно же, ваши улыбки всегда готовы принять здесь в эфире через портал смотри.радио. Делитесь вашим настроением и желайте всем доброго утра. Всем жителям Оренбурга прекрасного утра и хорошего дня. Без подписи сообщение прилетело. От нас тоже большой привет и хорошего настроения. Вместе с нами давайте двигаться активнее и тоже всем передавать свои эмоции. Ну, а поможет нам портал смотри.радио.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри. Радио.

0: Реклама. АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
1: Мегарай. Яркое лето встречай.

0: Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8, Старогородские пирожки, Агат 1 в Новотроицке, на Марии Корецкой 2.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: В эту минуту в городе Орске плюс 19 градусов, сегодня днем будет плюс 29, в Ясном плюс 18, днем будет плюс 28 градусов, в Кувандыке Медногорске плюс 16, днем ожидается плюс 27, а в Оренбурге в эту минуту плюс 18, днем будет плюс 28 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.ос.ру.
3: Реклама. ЭК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
1: Метеохит.
6: Все оренбуржье в одном касании.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: finna stay here. You probably the OD. Ain't finna pop for no reason.
1: Смотри радио. На Урале 8 часов. Это радио. Хит. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
2: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: с Мочалом на Радио Хит.
1: Вместе с вами помогаем утру стать добрее. И, конечно же, бодрости тоже добавляем, чтобы вы активно сегодня наслаждались моментом и смогли как можно больше сделать. А для того, чтобы быть активнее, ловите еще больше музыки. Здесь в эфире «Смотри радио». Для вашего доброго утра подобрали лучшую компанию.
2: Смотри, смотри, радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: На календаре сегодня 24 мая, и в это воскресенье отмечается День славянской письменности и культуры. Также День валяния в траве сегодня. Праздник кадрового работника, Всемирный день видеоигр, Всемирный день осведомленности о шизофрении. Также Европейский день парков сегодня. Ну и, конечно же, поздравляем именинников у Михаила Иосифа Никодима, Кирилла Мефодия сегодня именины. Ну а что вы будете сегодня отмечать? Рассказывайте нам через портал smotry.radio, а мы вас поздравим.

0: Флористический салон «Цветочка» в Орске. На Строителей 19. Скажи, что любишь.
1: Что было в этот день? Хит-холидей.
2: Зажечь огни земли.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 миллилитров или мужской дезодорант Axe 150 миллилитров всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
0: Цветы – это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, эустома. Цветы с теплицей 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная, 9. Телефон 8-922-806-94-68. Доставку осуществляет ГКФХ «Бабаян Артур Эдикович». Угрнип 319-565-8055-182.
3: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Метеохит.
4: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: За окном в городе Орске плюс 20, сегодня днем будет плюс 29 градусов. В Ясном сейчас плюс 18, днем будет плюс 28. В Кувандыке и Медногорске прямо сейчас плюс 16, днем будет плюс 27 градусов. А в городе Оренбург сейчас плюс 18, плюс 28 будет днем. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
7: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
8: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
9: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
5: Метеохит.
10: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

0: утра пораньше поднимаем вам настроение и, конечно же, вместе с вами планируем этот грандиозный выходной и, конечно же, добавляем в него все самое лучшее из мира музыки, чтобы с самого раннего утра у вас была сила и энергия на то, чтобы реализовать сегодня все задуманное. Ну и, конечно же, о том, как пройдет день, тоже расскажем. Гороскоп в эфире «Смотри радио» совсем скоро, не пропустите. Ну и, конечно же, делайте громче, чтобы утро точно было добрым.
1: Стильно. В твоем ритме. Как всегда. Смотри радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: А то, что знают звезды, узнаем и мы. Прямо сейчас в эфире «Смотри радио Гороскоп».
2: Овен.
1: В данный момент вы находитесь либо в начале серьезных отношений, либо в конце. И что именно случится далее, целиком зависит только от вас.
2: Телец.
1: Вы можете запутаться в собственных чувствах. Явление весьма широко распространенное, но каждый раз воспринимается почти как конец света. Пусть ваши действиями руководит сила привычки.
2: Близнецы.
1: Хороший день для работы с финансовой или деловой стороной вашей карьеры.
2: Рак.
1: Сегодня возможно серьезное столкновение на почве разногласий по вопросам морали. Настоятельно рекомендуется постараться не доходить до мордобоя.
2: Лев.
1: Вы будете преисполнены энергии и всевозможных идей относительно ее применения. Такое состояние – предел мечтаний.
2: Дева.
1: Вы, возможно, будете чрезмерно долго раздумывать, пытаясь принять абсолютно верное решение. Без толку логика сегодня не всесильна.
2: Весы.
1: Ваши планы пойдут на смарку, но вы этому только порадуетесь. Вы будете весьма удачливы во всем, что касается нежных чувств и прочих приятных мелочей.
2: Скорпион.
1: Кажется, назрел серьезный и откровенный разговор, а уж какой области вам виднее. Не откладывайте его.
2: Стрелец.
1: Сегодня будет важно не то, что вы знаете, а то, как вы эту информацию получили. Если вы не желаете распространяться на эту скользкую тему, лучше промолчать.
2: Козерог.
1: Вас ожидает большой сюрприз, если говорить о нем дальше, то он таким не станет, так что умолкаю.
2: Водолей.
1: Вы можете оказаться немного более эгоцентричны, чем следовало бы, и вам не замедлят об этом указать и рассказать. Этот день чреват ссорами.
2: Рыбы.
1: Можете не рассчитывать на какую-либо свободу действий. Если вас ни на что не подрядили еще вчера, то с утра пораньше точно это сделают. Гороскоп был собран при помощи сайта ignia.com. Мы же желаем счастья и удачи всем знакам зодиака.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
4: Гороскоп.

Реклама. Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу Орск, вокзальное шоссе 13.

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
2: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
3: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Как и музыка, так и ваши утренние пожелания поднимают нам настрой, заряжают нас на великие сегодня дела. Так что вашими мыслями о том, каким сегодня будет день, рассказывайте и делитесь на портале smotri.radio. Также вместе с нами открывайте наше окно и наслаждайтесь выходными под лучшие ритмы здесь в эфире Смотри Радио.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри. Радио.

0: где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Залог здоровья – чистота.
3: Порядок в доме – красота.
2: Каждый, кто имеет дом,
3: чистоту наводит в нем.
2: В сети магазинов «Милый дом» универсальное чистящее средство «Прогресс» 1 литр
3: от 72 рублей.
2: Сверхпрочные пакеты для мусора «Биг Сити» от 155 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydom.ru.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины на

0: Магазины «Народный».
1: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
2: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
3: Метеохит.

0: Австралия. 9 часов. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Макс Мачалов на Радио Хит.
1: Улыбаемся и подмигиваем новому дню, чтобы он вместе с нами дал возможность сегодня как отдохнуть нам, так и придумать что-то новенькое. Конечно же, выходные у нас в самом разгаре, но вам долго засиживаться на месте не советуем, чтобы сегодня активно и ярко прожить это воскресенье. Давайте с нами двигаться в едином ритме, и поможет, конечно же, музыка. На горизонте у нас будет Purple Disco Machine, также Sonart, и прямо сейчас Альберт Брайт. Слушаем.
2: Смотри, смотри.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: стоимости. Звоните 34 1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Васнецова, 21.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: В эту минуту в городе Орске плюс 21 градус. Сегодня синоптики нам обещают плюс 29, а в Ясном сейчас плюс 21, днем будет плюс 28 градусов. В Кундыке и Медногорске плюс 20, днем будет плюс 27, ну а в Оренбурге прямо сейчас плюс 21 градус, днем будет плюс 28. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
3: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
4: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
5: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
0: Метеохи.
1: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
4: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.
6: День нужно начать правильно.

0: остается с нами самым важным и ярким, и теплым. One Republic, Give Me Something в эфире. Вы тоже чем-нибудь поделитесь в эфире через портал смотри.радио. Рассказывайте о том, как проходит ваше утро и какие грандиозные планы у вас сегодня на это воскресенье. Мы же его сделаем точно добрее и веселее. Поможет нам музыка. А вы пока пишите ваши эмоции и планы на портале смотри.радио.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09. Парумные условия, точнее, для официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.

0: ценам. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
1: В эту минуту в городе Орске плюс 24 градуса. Сегодня днем будет плюс 28 в Ясном. За окном плюс 23. Днем будет плюс 28 градусов. В Кувандыке и Медногорске плюс 23. Днем будет плюс 26. А в Оренбурге в эту минуту плюс 25. Днем обещают нам синоптики плюс 29 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
3: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
4: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
0: Метеохит.

0: на Урале 10 часов. Это радио Хит-Клаб. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске проходит голосование, от которого зависит, какая территория преобразится в 2027 году. Жителям предлагают выбрать общественное пространство, которое благоустроит по федеральному проекту формирование комфортной городской среды. Отдать свой голос можно до 12 июня на платформе «Госуслуги». Первый вариант – парк машиностроителей, второй – территория у спортивной школы «Юность», третий – площадь перед центром творчества «Радость» и четвертый объект – третий этап благоустройства Центрального парка культуры и отдыха. На складе временного хранения в Оренбургской области выявлен опасный карантинный вредитель – западный цветочный трипс. Это выявили при проверке партии салата «Айсберг» весом 8 тонн, прибывшей из Узбекистана. В связи с этим ввоз продукции в регион был запрещен. Владелец груза привлечен к административной ответственности. Мощная гроза с ливнем и крупным градом обрушилась на Нижегородскую область вечером 23 мая. Жители Дзержинска публикуют в социальных сетях фотографии града размером с куриное яйцо, разбитых машин и поврежденных балконов. По их словам, гроза началась за считанные секунды. В Нижнем Новгороде из-за стихии затопило улицы. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 21 копейка, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: «Сити Групп» – бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Продолжаем делать утро бодрым, вместе с вами веселимся и, конечно же, делаем так, чтобы вы запомнили этот денек надолго. Жара уже с нами, а мы здесь в Орске сегодня хотим хорошенько так подсгореть и насладиться весной, пока она еще с нами. А движемся в сторону лета уже большими жаркими шагами, музыка нам помогает.
2: Смотри, смотри, радио.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: В это воскресенье, друзья, 24 мая, отмечаем День валяния в траве, еще День славянской письменности и культуры. День кадрового работника сегодня и Всемирный день видеоигр. Всех геймеров поздравляем. Также, конечно же, поздравляем именинников, а именины сегодня у Михаила, Иосифа, Никодима, Кирилла и Мефодия. Ну а что вы будете сегодня отмечать, рассказывайте нам через портал смотри.радио.
0: Реклама.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы — магазин «Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
3: Музыкальные новинки в магазине «Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Наш танцевальный ритм продолжается в эфире «Смотри радио». Добавляем в вашу жизнь энергии и больше движения, чтобы абсолютно все успеть и, конечно же, насладиться выходными. Мы тут подготовили для вас лучшую музыкальную команду и, конечно же, расскажем о том, каким будет сегодняшний день. Так что гороскоп в эфире не пропустите.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: О том, каким будет сегодняшний день, расскажем вам в эфире «Смотри радио».
2: Овен.
1: В данный момент вы находитесь либо в начале серьезных отношений, либо в конце таковых. И что именно случится, зависит только от вас.
2: Телец.
1: Вы можете запутаться в собственных чувствах. Явление весьма широко распространенное, но иногда переоцененное. Пусть вашими действиями руководит сила привычки.
2: Близнецы.
1: Хороший день для работы с финансовой или деловой стороной вашей карьеры. Поработайте.
2: Рак.
1: Возможно, серьезные столкновения на почве разногласий по вопросам морали. Будьте аккуратнее.
2: Лев.
1: Вы будете преисполнены энергией всевозможных идей относительно ее применения. Такое состояние предмечтаний всех активных и желающих много сделать людей.
2: Дева.
1: Вы, возможно, будете чрезмерно долго раздумывать, пытаясь принять абсолютно верное решение. Без толку логика тоже не всесильна.
2: Весы.
1: Ваши планы пойдут на смарку, но вы этому только порадуетесь. Вы будете весьма удачливы во всем, что касается нежных чувств.
2: Скорпион.
1: Кажется, назрел серьезный откровенный разговор, а уж в какой области вам виднее. Не откладывайте его.
2: Стрелец.
1: Будет важно не то, что вы знаете, а то, как вы эти знания получили. Если вы не желаете распространяться на эту скользкую тему, лучше помолчать.
2: Козерог.
1: Вас ожидает большой сюрприз. Ждите его.
2: Водолей.
1: Вы можете оказаться немного более эгоцентричны, чем следовало бы, и вам не замедлит об этом рассказать. День чреват ссорами.
2: Рыбы.
1: Можете не рассчитывать на какую-либо свободу действий. Если вас ни на что не подрядили еще вчера, то совсем скоро этим вас займут. Гороскоп был собран при помощи сайта ignia.com. Мы же желаем счастья и удачи всем знакам зодиака.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
1: Цены всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь раз, море и доступно все для нас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова, 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе, 13.
4: Куда идем, где мы? Это не секрет. Выигрываешь летами в кино скорее билет.
5: Билет?
4: Да, билет.
3: Смотри радио. Совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
2: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер. Ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
7: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
7: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
8: Телефон рекламной службы 250807.
9: Взгляни на мир под другим углом.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: того, чтобы вы улыбались, мы тут поддерживаем атмосферу радости и праздника лучшей музыкой. Вы же свои радостные эмоции с улыбками тоже отправляйте в нашу сторону, чтобы здесь было и теплее, и веселее. Вместе это воскресенье украсим и сделаем приятнее. Главное, не сбивайте с волны, и тогда у вас точно сегодня все получится. А вам может Сергей Лазарев, Airbox впереди и Flat FKR с грувом далее.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: И снова на дворе цветущий яркий май. Скорее новый мангал покупай. Нам по домам теперь томиться не с руки. С друзьями на природе жарим шашлыки. В сети магазинов «Милый дом» мангал сборный в ассортименте от 199 рублей. Набор для пикника из 9 предметов 249 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8 3537 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
3: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в «Богат один». Проголодался? Звони 22 53 22. Или забирай по адресам: улица Пролетарская, 86, и Джангильдина, 20/7. Богат один.

0: далее. 11 часов. Радио. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. С начала 2026 года в Оренбургской области выявили уже 254 нарушения правил охоты. Нарушения зафиксированы на территории 23 муниципальных районов и 4 муниципальных округов региона. Об этом сообщили в правительстве Оренбуржья. Наиболее распространенным остаются случаи охоты без необходимых документов, а также добыча животных вне территорий, указанных в разрешениях. Кроме того, инспекторы регулярно выявляют факты транспортировки оружия в заряженном и расчехленном виде, что является прямым нарушением требований безопасности. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник на канале ВМАКСе объявил двухдневный траур после гибели 21 человека при ударе по колледжу в Старобильске. Он уточнил, что речь идет о 24 и 25 мая. В пятницу, напомним, 22 мая украинские беспилотники самолетного типа с большим грузом боеприпасов атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобильске. Пятиэтажное здание, в котором находились 86 детей, обрушилось до второго этажа. Там произошел пожар. При этом не выжил 21 человек, еще 42 пострадали. За последнюю неделю мороженое в России подешевело примерно на 15%. Об этом рассказал председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. По его словам, в крупных торговых сетях порцию мороженого весом в 70 граммов теперь можно купить от 17 рублей, а 100-граммовую от 44. Основную долю продаж по-прежнему занимают классические виды мороженого, однако все большую популярность набирают продукты для здорового питания. По итогам 2025 года продажи мороженого без сахара выросли почти вдвое. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 21 копейка, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Танцевальный привет всем, кто с нами. Добро пожаловать в новый час на наших студийных 11 утра. И 5 минут уже движемся к полудню. Так что, если вы там только подключились, давайте ускоряться. День ждать вас не будет, но и мы тоже двигаемся дальше и музыки больше ловите.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

прямую трансляцию. Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: Реклама. Заправка автокондиционеров Спирелли. Качественно на профессиональном оборудовании Спирелли. Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
1: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37 33 60.

0: АЗС хорошего настроения «Новый поток». Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Цветы – это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, эустома. Цветы с теплицей 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная 9И. Телефон 8-922-806-94-68. Доставку осуществляет ГКФХ «Бабаян Артур Эдикович». УГРНИП 319-565-8055-182.
2: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
3: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
3: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
4: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.радио».

0: день детства в кино на Радиохит. Попади на закрытый кинопоказ.
1: Заглядывай к нам в прямой эфир, чтобы отправиться на закрытый кинопоказ от Смотри Радио и Орск.ру. Мы приглашаем всех мальчишек и девчонок и вместе с родителями погрузиться в наш предпраздничный кинопоказ в честь Дня детства. Внимательно слушай Радиохит ежедневный после условного сигнала, который, кстати, уже прозвучал. Давай скорее дозванивайся к нам в эфир по номеру телефона 211-137 и выигрывай пригласительный для себя и твоих детишек. Вместе мы отправимся на этот кинопоказ. И на правах рекламы вместе с нами, конечно же, Орск.ру. И, собственно, мы, Смотри Радио, главные организаторы, вкусный партнер семейной фабрики мясной гастрономии «Желен», надежный партнер предприятия «Армед», специальный партнер «Империя Яблок», магазин фирменной техники и ресторан доставки японской еды и суши-роллов также с нами. Номер 211-137. Набирай, отвечай на мой вопрос и получай подарки. Итак, прямо сейчас дозванивайся по этому номеру, чтобы, ответив на вопрос мой, получить возможность вместе с нами в преддверии праздника хорошо провести время. И давайте знакомиться с теми, кто к нам дозванивается. Доброе утро.
2: Доброе. Уже не утро, уже, наверное, день.
1: Ну, кого как, еще до полудня целых 40 минут. Вы там, я смотрю, уже с утра пораньше заряженные.
2: Конечно.
1: Хорошо. Ну и чтобы день тоже был приятнее, нужно ответить на вопрос. Если готов, поехали. Здорово, по мультикам снова пробежимся и узнаем, а точнее вспомним, как звали-то кота из Простоквашино?
2: Матроскин.
1: Конечно, все верно, поздравляю, получаешь ты пригласительный и возможность отправиться с нами на наш закрытый кинопоказ. От тебя ждем твоих утренних пожеланий и кому будут они?
2: Да, желаю всем доброго, хорошего воскресенья, позитивного, яркого, солнечного. Хорошего всем отдыха, всем, кто меня узнал, вот, и всех, ну, блин, с наступающим летом.
1: Здорово, конечно же, к нему будем шагать весело и ярко. На линии оставайся, расскажу, как заберешь свой подарок. Ну а вы, ежедневно, друзья, будьте внимательнее и после условного сигнала дозванивайтесь в эфир, чтобы получить возможность вместе с нами отправиться на закрытый кинопоказ.
0: День детства в кино на Радиохит.
3: Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент.
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская 9.

0: за котлами в газовик.
1: АЗС «Роял-7» представляет премиум-топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и

0: поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Это я, Саисов, в эфире «Смотри радио», и вы тоже рассказывайте нам, как ваше настроение и чем планируете сегодня украшать свое воскресенье. Мы точно украсим его отличной музыкой и, конечно же, добавим в ваш день много ярких эмоций. Главное, вместе с нами делайте громче, и ведь впереди у нас Ваня Дмитриенко, будет Егор Крид и Артикасти, и, конечно же, вместе с вами добавим еще больше эмоций через наш портал «Смотри.радио».
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Снова солнце красное на небе высоко. Снова дышится свободно и легко. Если за зиму от теплых дней отвык, собирай друзей и срочно на пикник. В сети магазинов «Милый дом» решетка гриль в ассортименте от 219 рублей. Жидкость для розжига с лютым 500 миллилитров 42 рубля. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
4: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
5: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона и насоса. 324-824. ООО «Афина».

0: Поднять огонь в сердцах каждого. Вот чего мы любим. С утра пораньше этим мы занимались здесь в эфире «Смотри радио». У нас с вами Макс Мочалов. И уже появляется в эфирной студии она, Настенька Центр. Привет, привет большой.
1: Здрасте.
0: Хорошее настроение тебя,
1: смотрю.
0: Хорошее,
1: да. Вот
0: летняя такая.
1: Да, я сегодня первый день надела шорты на улице. Так что если сегодня вечером пойдет снег, не удивляйтесь, это все из-за меня.
0: Нет, ни в коем случае. Не надо нам этого. Мы вот только-только начали наслаждаться жарой, и давай также продолжать.
1: Давайте продолжать, давайте согреваться еще. Конечно, музыка от Радиохит, ее будет много, так что подключайтесь, уверена, что всем это будет по душе и всем все понравится.
0: 100%. Вам же желаю отличного настроения и, конечно же, скоро уже услышимся в эфире. До скорого.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Далее. Полдень. Радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Жители Оренбургской области могут бесплатно и анонимно пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию. Обследование проводится в специализированных центрах профилактики и борьбы со СПИД, работающих на базе Оренбургской областной клинической инфекционной больницы. В Орске тестирование можно пройти в центре профилактики и борьбы со СПИД по адресу улица Краматорская, 1, улица Васнецова, 19, кабинет 14. При анонимном обследовании предъявлять паспорт не требуется, однако для получения официальной справки, например, для госпитализации документы все же понадобятся. Подарки школьным учителям на последний звонок и выпускной в России не должны превышать 3000 рублей. Об этом РИА Новости сообщил эксперт Минпросвещения, заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко. По его словам, законодательство разрешает дарить педагогам подарки, в том числе к государственным праздникам. Однако стоимость каждого из них ограничена суммой в 3000. Он также рекомендовал сохранять чеки на покупки и по возможности передавать их вместе с подарками, чтобы при необходимости можно было подтвердить стоимость. Так норма служит дополнительной защитой для педагогов и помогает избежать необоснованных обвинений. Правительство утвердило поручение по поэтапному допуску неопытных водителей к управлению автомобилями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Кабмина. Проработкой инициативы займется МВД. Ведомство поручено подготовить и предоставить доклад по этому вопросу до 2027 года. Кроме того, МВД совместно с Минтрансом рассмотрит возможность введения дифференцированного допуска для водителей, чья работа напрямую связана с управлением транспортом. Для таких автомобилистов могут установить дополнительные квалификационные требования. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 21 копейка, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: Ну что, друзья, всем огромный привет. Настя Центр на связи. Сегодня проведем день ярко, музыкально. Ну и уже, наверное, можно назвать его даже по-летнему, ведь за окном жара, приятная погода и атмосфера. Так что прямо сейчас берем своих родных и близких под руки и вперед на свежий воздух. Ну, захватить с собой какой-нибудь освежающий лимонад, и можно будет даже позагорать и насладиться этим моментом уже в это мгновение. Музыка от Радио Хит скрасит ваше настроение, да и вообще все ваши планы на предстоящий день. Так что подключайся и делай громче уже сейчас.
1: Смотри, смотри. Радио.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
5: Едем в гости.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 34 1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
2: Подробности на смотри.радио.

знаете, такие теплые, приятные и клевые треки. Хочется веселиться, танцевать и вообще проводить время ярко. Но это возможно, ведь сегодня у нас еще один выходной день, а именно воскресенье, соответственно, можно заняться именно этим. Да, почему бы не взять своего близкого товарища и отправиться куда-нибудь на прогулку, повеселиться, может быть, пригласить в гости или отправиться в гости самому. В общем, о планах рассказывайте нам. Мы с огромным удовольствием зачитаем все ваши сообщения. Будем рады вашим приветам и делитесь настроением уже сейчас. Ну, вот Таукихан нам сегодня писал. Доброго всем дня и отличного воскресенья. Это, кстати, наш постоянный слушатель. Очень приятно. Мы вот это сообщение передаем. И желаем вам, кстати, всего самого наилучшего, в том числе. Не забывайте брать с собой самую лучшую музыку. Чувствуй глубже. Чувствуй глубже.

0: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт Букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт Букет». Орск, Васнецова, 21.
2: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
4: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия, бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
5: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы 250807.
9: Взгляни на мир другим углом.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: возможно, многие сейчас хотели бы куда-то улететь, остаться наедине со своими мыслями или, может быть, с любимым и близким человеком, но пока вот имеем то, что имеем, друзья. И, кстати, знаете, все равно наслаждаемся каждому моменту в жизни. Пусть где-то не все так гладко, пусть не все идет своим чередом, ну или, не знаю, не по планам. Все равно, друзья, все будет прекрасно, все обязательно наладится, и все ваши планы, несомненно, сбудутся и свершатся. Так что давайте продолжать в том же духе, не забывайте дарить позитив с помощью ваших привет-сообщений. Понадобится Telegram и Макс 8922-878-2929.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: кондиционеров.
1: Спирелли.
0: Качественно на профессиональном оборудовании.
1: Пирелли!
2: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
4: И свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
5: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
6: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Снова цветет любимый наш сад. Будет снова урожай богат. Чтобы обильным он исчез. Щедрым был, мы не пожалеем средств и сил. В сети магазинов «Милый дом» совок пикировочно-посадочный от 49 рублей. Средства для защиты растений в ассортименте от 19 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.

0: на Урале 13 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге подросток похитил велосипед и сдал его в ломбард. С заявлением о краже в полицию обратился 36-летний житель Оренбурга. Потерпевший оставил транспортное средство около подъезда, не использовав противоугонный трос, чем воспользовался злоумышленник. Сотрудники уголовного розыска задержали 17-летнего подозреваемого. Он признался, что украл велосипед и сдал его в ломбард, а полученные 8 тысяч рублей потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье кража. Кулон-переводчик для кошек и собак создали в Китае. Устройство переводит звуки, издаваемые домашними питомцами, на человеческий язык с точностью до 95%. Устройство крепится на ошейник питомца и распознает его голос, эмоции и поведенческие сигналы, после чего переводит их в речь и текст на смартфоне. Предзаказы открылись в начале мая. За несколько недель поступило более 10 тысяч заявок. В русском языке насчитывается более 4000 слов на букву «А». Такое количество назвал заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев в беседе с РИА Новости. Он уточнил, что при подсчете исключались повторы слов, устойчивые словосочетания и морфемы. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 21 копейка, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Сити Групп. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от Сити Групп.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Сити Групп. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: Приветствую всех в эфире Радио Хит. Всем еще раз пламенный салют. Ну что, друзья, мы продолжаем встречать день с размахом. А у нас здесь яркие треки. BTS впереди вот только что прозвучало с треком Swim. Естественно, мы насладились, оценили. И пришло время двигаться далее и слушать еще более прекрасные композиции уже в это мгновение, в этот замечательный воскресный день. Так что обязательно подключайся к нам, делай громче и не пропусти все самое лучшее.
1: Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород. Город для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
6: Алло, а можно такси к школе?
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку. Ставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
7: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: Мерседес, когда важен результат.
1: Куда идем, где мы? Это не секрет. Выигрываешь нет, Томи, в кино скорее билет.
2: Билет!
3: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая, жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
4: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки.

0: знаете, получать солнечные лучи, конечно, здорово, но самое главное не помнить про технику безопасности. Конечно, друзья, надевайте головные уборы, берите с собой побольше свежей воды, ну да, чтобы все-таки плохо вам не стало на такой жаре. Но, тем не менее, мы все равно ей рады, наслаждаемся погодой, уже практически летней атмосферой. Ну и прогулками, да, на свежем воздухе, с родными, с друзьями, с близкими. Кстати, уже, наверное, можно ехать и куда-нибудь загорать, и греть свои ножки, ручки и все в этом духе. Так что давайте-ка делитесь своими планами и эмоциями уже в это мгновение. Тем более, что в конце этого часа зачитаю все ваши весточки.
1: Чувствуй глубже. Смотри, радио.

0: Заправка автокондиционеров «Спирелли». Качественно на профессиональном оборудовании «Спирелли». Внимание! В автосервисе шинного центра «Пирелли» новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
1: Шинный центр «Пирелли». Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
2: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
0: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: АЗС «Роял-7» представляет премиум топлива К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса, экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
4: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке на Марии Корецкой 2А.
2: Цветы – это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, эустома. Цветы с теплицей 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная 9И. Телефон 8-922-806-94-68. Доставку осуществляет ГКФХ «Бабаян Артур Эдикович». Угрнип 319-565-8055-182.
5: Телефон рекламной службы 25.

0: торопимся взять свой гаджет в руки и, конечно же, написать парочку приятных сообщений. Понадобится вам Telegram и Макс уже сейчас с единым номером 8922-878-2929. Портал smotri.radio также доступен для тебя. Все это дело с категорией 12+. Здесь нам написали: «Хочу передать привет моему сыну Кириллу и дочке Дарине». Сообщение улетает. Надеюсь, они его услышали. Гульфир, привет и всему Оренбургу также. Огромнейшее спасибо, Настя. Радости, веселья и много смайликов нам прислали. Большущее спасибо вам. Это все взаимно. Настя, центр, добрый день, Орск. Хорошие, всем хорошего настроения. Также благодарю. Сообщение улетает. Сергей Иванович, поздравляем запорожский СДК «Маяк», 100 лет. Так, село Запорожье, Камчатка, хорошего настроения всем. Огромнейшее спасибо, сообщение также улетает. Так что пишите еще.
1: Смотри, смотри, радио.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Устали от холода, высоких щитов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
3: Милый, зима не за горами.
4: И что?
3: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
4: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
3: Да ты волшебник.
4: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
5: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.

0: на Урале 14 часов. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге ведется проверка по факту ДТП, в котором пострадали две 12-летние девочки. Об этом сообщили в госавтоинспекции региона. По информации ведомства, авария произошла 23 мая на улице Конституции. Водитель автомобиля «Рено» во время выезда с кольцевой развязки сбил двух школьниц, которые в это время переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия обе девочки получили травмы и были госпитализированы. На складе временного хранения в Оренбургской области выявлен опасный карантинный вредитель – западный цветочный трипс. Это выявили при проверке партии салата «Айсберг» весом 8 тонн, прибывшей из Узбекистана. В связи с этим ввоз продукции в регион был запрещен. Владелец груза привлечен к административной ответственности. В Минтрансе заявили о готовности рассмотреть введение 50% скидки на железнодорожные билеты для многодетных семей. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос депутатов Госдумы, пишет РИА Новости. По словам представителя Минтранса, скидка может быть утверждена только при наличии необходимых средств в федеральном бюджете для компенсации расходов перевозчиков. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 21 копейка, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Вновь приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр сегодня с тобой и дарит тебе море приятного и хорошего настроения. Естественно, с огромным удовольствием ставлю для вас самые лучшие хиты, чтобы вы двигались под самые лучшие ритмы, только вперед и навстречу прекрасному. Тем более, что мы морально и физически готовимся, конечно, к началу рабочей недели, которая начнется уже завтра, но все-таки не забываем, что сегодня еще один законный выходной, поэтому отдохнуть и расслабиться тоже нужно. Не откладывайте надолго это все и веселитесь уже вместе с нами.
1: Смотри.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: Mulligan UNI-S, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Changan UNI-S меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре UNI, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера UNI, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.

0: на низкой стоимости. Звоните 34-1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
2: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз Стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
4: Музыкальные новинки в «Магазине Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал».
2: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО «ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: День детства в кино на Радиохит. Попади на закрытый кинопоказ.
1: Ну что, друзья, вот и билеты на закрытый кинопоказ мы хотим разыграть для вас уже сейчас. Ой, я даже как будто бы в рифму начала говорить, нет такого ощущения у вас? Ну, в общем, нужно прямо сейчас дозвониться 21-103-7, код города 3537, ответить на вопрос, который касается мультфильмов, естественно. И, в общем-то, если вы ответите верно, то мы отдадим вам приятный подарок, а именно два билета на закрытый кинопоказ в честь дня детства. Так что давайте-ка звоните. Вот сейчас познакомимся, узнаем, кто сегодня до нас дозвонился. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Никита.
1: Никита, очень приятно. Никита, с кем бы отправились на закрытый детский кинопоказ?
2: Я дам билеты маме и сестре.
1: Ой, замечательно, хорошее, благое дело. Молодец. Так, ну давайте-ка, нужно ответить на вопрос. Естественно, он касается мультфильмов, вариантов ответов не будет. Если отвечаете верно, два билетика забирайте. Готовы?
2: Да, готов.
1: Итак, у этой куклы из театра Барабаса были голубые волосы. Назовите ее имя.
2: Сложный вопрос. Повторите, какого театра?
1: У этой куклы из театра Барабаса были голубые волосы. Назовите ее имя.
2: К сожалению, не знаю ответ на этот вопрос.
1: Так, а вот вспомните, нет, это подружка Буратино была. Вот так вот.
2: У меня такие еще волосы цветные, да, были?
1: Ну, вот тут и как раз есть, да, с голубыми волосами.
2: Нет, не помню.
1: Ну, давайте тогда, Никит, привет в эфире Радиохит.
2: Ну, я хочу передать привет просто всему городу, в первую очередь вам, всему радио. Всем хорошего настроения.
1: Ой, спасибо большое, очень приятно. Мы вам желаем всего хорошего, обязательно участвуйте еще. Друзья, ну, давайте следующий звонок. Кто здесь до нас дозвонился? Алло, здравствуйте.
3: Алло, здравствуйте. Александр. Так,
1: Александр, очень приятно. Чем занимаетесь?
3: Сейчас вот еду, слушаю вас в радио.
1: Так, ну, знаете ответ на вопрос или нужно повторить?
3: Ну, я знаю. Мальвина.
1: Мальвина, конечно, это правильный ответ на вопрос. Вы молодец. С кем пойдете на закрытый кинопоказ в честь Дня детства?
3: У меня есть племянники.
1: Ой. Замечательно, здорово. Давайте привет родным и близким сегодня в эфире Радио Хит.
3: О, передаю привет всем. И желаю выходных хороших.
1: Ой, спасибо вам большое, Александр. И вам тоже всего прекрасного. Вы трубку, пожалуйста, не кладите. Я вам сейчас за эфиром расскажу, как забрать свой приз. Ну, а я же, друзья, вам напоминаю, что у нас здесь закрытый кинопоказ «Ко дню детства» от Радио Хит и Орск.ру. Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают всех мальчишек и девчонок, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушайте Радио Хит 6 по 29 мая. Ждите условного сигнала, звоните в эфир и выиграйте билеты. Мы погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+. На правах рекламы организаторы «Смотри радио» и Орск.ру. Вкусный партнер «Семейная фабрика мясной гастрономии Желен». Надежный партнер предприятия «Ормед». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. И партнер ресторан доставки японской еды «Суши Роллов». Итак, друзья, двигаемся далее. Музыка впереди у нас. Будем еще наслаждаться этим выходным, слушать только яркие хиты и дарить друг другу позитив.
0: День детства в кино на Радио Хит.

0: Johnny, la gente está muy loca.
1: What the fuck?
2: Смотри, радио.

0: реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: АЗС «Роял 7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе. Значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял 7» в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Телефон уже не нужный, сразу я в трейды надал и купил со скидки классы, о которого я мечтал.
4: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Когда эффективность в работе важна, лопата хорошая очень нужна. Когда на грядках есть к чему стремиться, надежная мотыга очень пригодится. В сети магазинов «Милый дом» лопата штыковая без черенка 85 рублей. Мотыга прямая без черенка от 65 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
7: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Воснецова, 21.
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Взгляни на мир под другим углом.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: понятно, что музыки много не бывает. Ей можно насладиться всегда, везде, несмотря на то, где бы вы сейчас ни находились. Поэтому рассказывайте нам, говорите, где вы, как проходят ваши выходные, как ваше настроение, да и вообще, с кем вы это справляете дело. Естественно, ждем не только приветы, но и рассказы и планы на предстоящую неделю, на будущее. Может быть, вы запланировали что-то грандиозное, и это, конечно, вас заставляет немножечко понервничать и попереживать, но мы вас здесь поддержим. Все ваши начинания, все ваши открытия, да и вообще все ваши какие-то авантюры. Ну, естественно, в пределах разумного. Так что ждем уже сейчас. Пиши и делись. Это, конечно же, Telegram и Макс. Так что дело за тобой.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: кондиционеров.
1: Пирелли.
0: Качественно на профессиональном оборудовании.
1: Пирелли.
2: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск. Вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37-33-60.
4: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 20. 4. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
5: Ого, кажется, мозг проголодался.
4: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
6: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
7: Знание полезно, призы вкусно.
6: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
8: Метеохит.
6: Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
9: Прямо сейчас расскажу о погоде в городе Орске. +28, вечером +23, в Оренбурге +27, вечером +24, в Ясном +27, вечером до +25, в Кувандыке и Медногорске +26, вечером +22 градуса. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
10: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
11: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
12: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
8: Метеохит.

0: Далее 15 часов. Это радио Хит. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
1: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. С начала 2026 года в Оренбургской области выявили уже 254 нарушения правил охоты. Нарушения зафиксированы на территории 23 муниципальных районов и 4 муниципальных округов региона. Об этом сообщили в правительстве Оренбуржья. Наиболее распространенными остаются случаи охоты без необходимых документов, а также добычи животных вне территории, указанных в разрешениях. Кроме того, инспекторы регулярно выявляют факты транспортировки оружия в заряженном и расчехленном виде, что является прямым нарушением требований безопасности. Вооруженные силы России в ответ на теракты Киева против гражданской инфраструктуры нанесли массированный удар возмездия, в том числе ракетным комплексом «Орешник» по объектам военного управления Украины. Об этом 24 мая сообщили в Минобороны. В частности, удар стал ответом на теракт вооруженных сил Украины в общежитии колледжа Старобельска Луганской Народной Республики. Цель удара достигнута, и все назначенные объекты поражены, заключили в Минобороны. За последнюю неделю мороженое в России подешевело примерно на 15%. Об этом рассказал председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. По его словам, в крупных торговых сетях порцию мороженого весом в 70 граммов теперь можно купить от 17 рублей, а 100-граммовую от 44. Основную долю продаж по-прежнему занимают классические виды мороженого, однако все большую популярность набирают продукты для здорового питания. По итогам 2025 года продажи мороженого без сахара выросли почти вдвое. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 21 копейка, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от Citigroup.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились

Рада приветствовать всех в эфире Радио Хит. Сегодня с тобой на связи Настя Центр. Да, буду дарить массу положительных эмоций, заряжать вас на предстоящую неделю, но чтобы она была более продуктивной и более интересной. Но еще не забываем о том, что все-таки сегодня мы отдыхаем и душой, и телом, и встречаемся с друзьями, какие-то события даже отмечаем. Кстати, вот о событиях совсем скоро расскажу. Он, естественно, в рубрике Хит Холидей с минуты на минуту. Так что предлагаю тебе подключиться и узнать, что же можно отметить сегодня, 24 мая. Смотри, радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Прямо сейчас расскажу, что отмечается сегодня, 24 мая. Также сегодня день славянской письменности и культуры. 1163 года этому событию. Сегодня день валяния в траве. Ну, знаете, как бы, может быть, занятие это интересное, но все-таки те, кто не хочет быть укушенным клещом, наверное, советую воздержаться от такой забавы. Также сегодня день кадрового работника, Всемирный день видеоигр. Ну, конечно, здесь можно иногда отвлечься, иногда насладиться, но, конечно, не заигрываться лучше. Все-таки это вредит и психике, как нам говорят, и здоровью глаз в том числе. Также сегодня день кофе и бариста, мы причастных поздравляем. Также фестиваль булочек, это вот что-то вкусненькое, можете сегодня себя порадовать. День братьев, день спаржи, а также сегодня день юкатанских, наверное, правильно произнесла, креветок. Сегодня день мусорной охоты, день, какой здесь еще, авиационной техники отмечается. А также сегодня день футбольного мяча. Да, друзья, вот можете сегодня, кстати, в футбол тоже поиграть, отметить этот праздник. Именины у Михаила, Иосифа, также Кирилла и Мефодия отмечается. Мы причастных также поздравляем. Двигаемся вперед, у нас много хорошей, приятной музыки в эфире «Радио Хит», так что будем продолжать.

0: Реклама.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: 2000 проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Цветы – это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, эустома. Цветы с теплицей 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная, 9И. Телефон 8-922-806-94-68. Доставку осуществляет ГКФХ «Бабаян Артур Эдикович». УГРНИП 319-565-8052.
2: Куда идем, где страны? Это не секрет! Выигрываешь летами в кино скорее билет!
3: Билет?
2: Да, билет!
1: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая, жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
4: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: И все-таки как прекрасно, что на «Смотри радио» есть камеры, которые транслируют наш замечательный город, и не только наш, кстати говоря, еще и близлежащий. И вот сейчас смотрю и вижу, как множество людей гуляют в парке, в Центральном, наслаждаются. Вот если вы там сейчас меня слышите, всем огромный привет, всем яркого настроения и прекрасной вам прогулки, друзья. В общем, желаем, чтобы настроение у вас никуда не исчезало. Это уже, кстати, пожелание для всех слушателей. И берите с собой музыку от «Радиохит». Она прекрасная, она, знаете, танцевальная, она вот та, которая заставляет улыбнуться и двигаться вперед, несмотря ни на что. Поэтому и мы тоже движемся, конечно же, вперед, не оборачиваясь, не вспоминая ни о чем, а только создаем новое и совершаем будущее, так сказать. Так что подключайся, оставайся с нами, уверена, что мы проведем этот день ярко.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
3: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам. Наш адрес – город Орск, проспект Ленина, 24. Телефон плюс 7 964 697 51 27. «Владис». Когда важен результат.
4: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске, Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
5: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
6: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
7: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Ну что, друзья, приветы ваши. Продолжаем мы зачитывать. Сергеева Татьяна пишет: все будет хорошо, главное верить. Всем добра. Спасибо большое вам, Татьяна, и всего самого прекрасного. Добрый день, желаю хороших выходных, прекрасного настроения любимым мужу и детям. Вот такое сообщение тоже к нам прилетело. Люблю свою Инночку, моя любимая девочка, твой лев написал. Вот они, чувства, друзья, в эфире радио Хит, любовь, признание. В общем, мы это приветствуем, мы это любим, и мы это зачитываем всегда и везде. Естественно, еще больше сообщений будем рады зачитывать вновь уже только в следующем часе. Ну а координаты у нас прежние. Это Telegram и приложение Макса 8922-878-2929. Портал smotri.radio с категорией в 12+. И наш студийный номер 21-137, код города 3537.
1: Смотри, смотри, радио.

0: 100 кондиционеров.
1: Пирелли.
0: Качественно на профессиональном оборудовании.
1: Пирелли.
2: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск. Вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37 33 60.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 миллилитров или мужской дезодорант «Акс» 150 миллилитров всего по 199,99. Успей купить по суперцене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Арочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Сейчас в городе Орске +28, вечером +23, в Оренбурге +27, вечером +24, в Ясном +27, вечером до +25, в Кондыке и Медногорске +26, вечером столбик термометра опустится до +22 градусов. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит.

0: На Урале 16 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Жители Оренбургской области могут бесплатно и анонимно пройти тестирование на ВИЧ-инфекцию. Обследование проводится в специализированных центрах профилактики и борьбы со СПИД, работающих на базе Оренбургской областной клинической инфекционной больницы. В Орске тестирование можно пройти в центре профилактики и борьбы со СПИД по адресу улица Краматорская, 1, улица Воснецова, 19, кабинет 14. При анонимном обследовании предъявлять паспорту не требуется. Однако для получения официального справки, например, для госпитализации, документы все же понадобятся. В целом зафиксировал падение индекса счастья россиян до минимума за 15 лет. В апреле этот показатель снизился до 52 пунктов, что на 4 пункта меньше, чем в предыдущем месяце. Доля респондентов, назвавших себя определенно счастливыми, уменьшилась на 2 процентных пункта. В апреле 2025 года показатель достигал 63 пунктов, а в марте текущего года он был минимальным с сентября 2011 года – 41 пункт. Правительство утвердило поручение по поэтапному допуску неопытных водителей к управлению автомобилями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Кабмина. Проработкой инициативы займется МВД. Ведомство поручено подготовить и представить доклад по этому вопросу до 2027 года. Кроме того, МВД совместно с Минтрансом рассмотрит возможность введения дифференцированного допуска для водителей, чья работа напрямую связана с управлением транспортом. Для таких автомобилистов могут установить дополнительные квалификационные требования. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 21 копейка, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Настя Центр с тобой по-прежнему, 16.05 на студийных. И мы продолжаем встречать этот яркий день, ну уже практически даже вечер, я бы сказала, воскресный. Поэтому давайте отдыхать, наслаждаться и слушать самую любимую музыку, звучащую в эфире Радио Хит.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков?

0: +7 964 697 51 27. Владис, когда важен результат.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян» Н.А.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324 824 324 824.

0: на низкой стоимости. Звоните 34-14-03. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: А знаете, раньше это была моя любимая песня, да, а теперь это хит на все времена в эфире Радио Хит. Ну, в общем-то, знаете, много ассоциаций есть у нас с музыкой. Кстати, вы тоже можете написать свою, которая запомнилась вам больше всего. Ну, не обязательно с этой композицией, а вот, может быть, с какой-то другой. Вот прям вот слушайте ее, и какие-то прелестные времена вам вспоминаются. В общем, пишите, рассказывайте, очень сильно ждем. Сообщения будем зачитывать скоро, так что welcome к нам сюда в эфир. Добро пожаловать!
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
4: АЗС «Роял-7» представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
5: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
6: Цветы – это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, эустома. Цветы с теплицей 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная 9. Телефон 8-922-806-94-68. Доставку осуществляет ГКФХ «Бабаян Артур Эдикович». УГРНИП 319-565-8055-182.
7: Ого, кажется, мозг проголодался.
8: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
9: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
10: Телефон рекламной службы 25-08-07.
11: Взгляни на мир под другим углом.
12: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности

0: хорошее настроение, приветы и сообщения. Все это, естественно, в эфире Радио Хит. И мы продолжаем ждать твои весточки. Это, конечно, на Телеграм и на Макс 8922-878-2929. Ждем с нетерпением. А также портал смотри.радио и студийный. Вы можете позвонить и поделиться эмоциями 21-137, код города 3537. Ждем очень-очень. Ну, естественно, наслаждаемся треками. Здесь у нас впереди множество. И, кстати, летние, которые подарят нам классную атмосферу, также будут в эфире Радио Хит. Подключайся!
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Коробка автокондиционеров
1: Пирелли.
0: Качественно на профессиональном оборудовании
1: Пирелли.
2: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск, вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37 33 60.
4: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения, современные классы, опытные инструкторы и педагоги, удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
5: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260 без возрастных ограничений.

0: далее. 17 часов. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге ведется проверка по факту ДТП, в котором пострадали две 12-летние девочки. Об этом сообщили в госавтоинспекции региона. По информации ведомства, авария произошла 23 мая на улице Конституции. Водитель автомобиля «Рено» во время выезда с кольцевой развязки сбил двух школьниц, которые в это время переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия обе девочки получили травмы и были госпитализированы. На складе временного хранения в Оренбургской области выявлен опасный карантинный вредитель – западный цветочный трипс. Это выявили при проверке партии салата «Айсберг» весом 8 тонн, прибывшей из Узбекистана. В связи с этим ввоз продукции в регион был запрещен. Владелец груза привлечен к административной ответственности. В Минтрансе заявили о готовности рассмотреть введение 50% скидки на железнодорожные билеты для многодетных семей. Об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос депутатов Госдумы, пишет РИА Новости. По словам представителя Минтранса, скидка может быть утверждена только при наличии необходимых средств в федеральном бюджете для компенсации расходов перевозчиков. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 21 копейка, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: друзья, приветствую всех. Настя Центр с вами на связи. Конечно, продолжаем наслаждаться этим замечательным временем. Ну, а теперь уже и встречаем вечер, который у нас, ну, как-то слишком быстро наступил. Но это всегда так, когда выходной. Но я уж очень надеюсь, что вы успели отдохнуть и расслабиться. А вот если нет, то поводы для того, чтобы собраться с друзьями и вообще отпраздновать какие-то события, они есть. И, кстати, расскажу я о них в рубрике «Хит Холидей». Так что обязательно подключайся, делай громче и не пропусти. Ну, а пока немного хороших треков прозвучит специально для тебя. Делай громче.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что же, самое время рассказать, какие события и праздники отмечаются сегодня в рубрике «Хит Холидей». Сегодня день валяния в траве. Ну, вообще, думаю, что те, кто не хочет быть укушены клещом, наверное, все-таки этим заниматься не будет. Но если вы отважные, то вот расскажите, как все прошло. День кадрового работника, Всемирный день видеоигр, а также сегодня Международный женский день за мир отмечается. Сегодня еще из интересного, так здесь день кофе и бариста. Мы, кстати, причастных поздравляем. Фестиваль булочек отмечается, день культуры и письменности, день братьев, день спаржи, а также сегодня день юкатанских креветок отмечается. Но именины они тоже есть у Михаила, Иосифа, Кирилла и Мефодия. Причастных мы тоже поздравляем и двигаемся далее. Впереди у нас Мари Краймбрери отметится «Давай не ждать». И вот трек от Т9 «Ода нашей любви» также будет. Так что предлагаю подключиться к нам, сделать погромче, ну и встречать прекрасно вечер воскресный в самой лучшей компании.
0: Реклама.

Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальная

0: Ну что ж, друзья, у нас здесь много музыки, много приветов, много приятного настроения. Мы ждем, когда вы напишете нам еще больше. Да, для того, чтобы зачитать, поделиться эмоциями, да и вообще встретить вечер ярко и с самым лучшим настроением. Так что предлагаю тебе писать уже сейчас и делать громче. Давайте разрывать этот вечер, ну, естественно, в хорошем смысле.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 мл или мужской дезодорант Axe 150 мл всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне Art Букет. Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне Art Букет. Орск, Воснецова, 21.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
5: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ «Город-межгород» для всего один номер 45 99 99. «Такси Лидер Орск» – еще удобнее, еще выгоднее.
4: Алло, а можно такси к школе?
6: АЗС «Роял-7» представляет премию. Топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов, оптимальное сгорание, меньше выхлопа, больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС «Роял-7» в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
7: Куда идем, где страны? Это не секрет. Выигрываем жилетами в кино скорее билет.
4: Билет?
7: Да, билет.
0: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
8: Вкусный партнер. Семейная фабрика мясной гастрономии «Жилен». Специальный партнер «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер. Предприятие «Армед». Партнер. Ресторан доставки японской еды «Суши-роллов».
9: Телефон рекламной службы 25 08 07.

Без тебя на танцполе тут холодно. Ты такая одна в сердце моего города. Кто тебя любил, любовь видела многое. Я б тебя забыл.

0: Ну что, продолжаем зачитывать ваши сообщения в эфире Радио Хит. Здесь у нас есть еще парочку, я спешу их озвучить. Значит, Никита нам написал: огромный привет Орску, Танюша, привет отдельный, целую, крепко обнимаю, желаю хорошего вечера и доброй ночи. Вот спасибо, Никит, вам тоже всего самого прекрасного. А Сергеева Татьяна написала: сегодня все будет хорошо, главное верить, всем добра, люблю свою Инночку, моя любимая девочка, твой лев. Вот такое сообщение тоже есть. А также здесь нам еще написали вот счастья, радости пожелали и веселья. Мы это, конечно, приняли. И вот вам тоже присылаем через динамик лучи добра, лучи позитива и всего самого прекрасного. Так что обязательно подключайтесь, мы это продолжим делать. Вот только я совсем скоро отлучусь, но перед этим зачитаю информацию о погоде. И дальше оставлю Макса Мочалова, он вам расскажет об итогах Hit Music Chart, которые, в общем-то, на этой неделе свершились.
1: Смотри, смотри. Радио.

0: автокондиционеров
1: Пирелли.
0: Качественно на профессиональном оборудовании
1: Пирелли.
2: Внимание! В автосервисе шинного центра Пирелли новая услуга. Заправка автокондиционера от 1000 рублей. Хладоген и расходники оплачиваются отдельно.
3: Шинный центр Пирелли. Орск. Вокзальное шоссе 28. На территории торгово-закупочной базы склад 77. Рядом с магазином «Желен». Телефон 37 33 60.
4: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
5: Цены всюду мониторю и зашел в яблочный спас. Техники здесь раз в море и доступно все для нас.
6: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
7: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Прямо сейчас расскажу о погоде. В городе Орске +28, вечером +23, в Оренбурге +27, вечером +24, в Ясном +27, вечером до +25. В Ундаке и Медногорске +26, вечером +22 градуса. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
9: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
10: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
11: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
7: Метеохит.

0: Австралия. 18 часов. Это радио. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге подросток похитил велосипед и сдал его в ломбард. С заявлением о краже в полицию обратился.

0: обратился 36-летний житель Оренбурга. Потерпевший оставил транспортное средство около подъезда, не использовав противоугонный трос, чем воспользовался злоумышленник. Сотрудники уголовного розыска задержали 17-летнего подозреваемого. Он признался, что украл велосипед и сдал его в ломбард, а полученные 8 тысяч рублей потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Кулон-переводчик для кошек и собак создали в Китае. Устройство переводит звуки, издаваемые домашними питомцами, на человеческий язык с точностью до 95%. Устройство крепится на ошейник питомца и распознает его голос, эмоции и поведенческие сигналы, после чего переводит их в речь и текст на смартфоне. Предзаказы открылись в начале мая. За несколько недель поступило более 10 тысяч заявок. В русском языке насчитывается более 4000 слов на букву «А». Такое количество назвал заведующий кафедрой общего и русского языкознания Института Пушкина Павел Катышев в беседе с РИА Новости. Он уточнил, что при подсчете исключались повторы слов, устойчивые словосочетания и морфемы. Далее информация о курсе валют. Доллар 71 рубль 21 копейка, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 48 копеек. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости. Все началось с идеи. И люди погрузились.

0: 18+.
1: Добро пожаловать, любители музыки и все, кто знает, как сделать свои выходные ярче. Вам помогу я, Макс Мочалов, и двадцатка лучших треков недели, которые были отобраны пользователями портала Смотри.Радио и сайта Орск.ру. Всем солнечный привет, мы же открываем наш хит-парад тройка лучших на прошлой неделе.
2: Лидеры прошлой недели.
1: И на третьем месте у нас была Бервуль с треком «Феникс».
3: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
1: На втором месте были Алок, Зебе, Португал, The Man с треком «Dive into the ocean». Лидерами хит-мюзик-чарта были Джон Саммит, Деви Алт и Джулия Кранч.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Ну что же, а теперь пора открывать нашу двадцатку лучших. И открываем мы ее вместе с Аваланом Рокстоном и его Вертиго.
2: 20 место.

0: Music Chart.
1: Еще ниже в нашем топе опустился Камрад с треком Be Mine. Потеряв еще одну строчку, он приближается к вылету. Если вы не хотите для него такой участи, вы всегда можете подарить ему свой голос, ну а также пригласить друзей можете. Посетите наш раздел на портале smotri.radio. Заглянув туда, не забудьте еще, конечно же, открыть окно под названием «Смотри радио», в котором прямо сейчас появится Дмитрий Вегас, Дэвид Гетта и Лоррейн с треком «Пам-пам».
0: 18 место.

0: Hit Music Chart.
1: Прямиком из роликов в соцсетях к нам в эфир залетает Алекс Уоррен и его трек Forever Dream. Действительно цепляет, и не только музыкой, хотя это тоже важно. Главный посыл и, конечно, то, о чем мы мечтаем каждый день. Для каждого, кстати, найдется что-то свое в этом треке, что и помогает Алексу подняться с 20 на 17 место. Ну, а чуть выше нас ждет Kungs и Fairfield's London с треком Galaxy на 16 месте.
2: 16 место.

0: Hit Music Chart.
1: Это был Offenbach и Miles Away. Мы же и продолжим после рекламной интеграции на Смотри Радио.
2: Реклама. Очень нам нужна в саду вода. Без воды и не туда, и не сюда. А чтобы пользу от воды нам получить, ее нам надо во что-то налить. В сети магазинов «Милый дом» лейка садовая пластиковая 169 рублей. Рукомойник пластиковый 5 литров 229 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
4: Какие итальянцы?
3: Где?
4: В газовике.
3: Огромное поступление итальянцев. Котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондеталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9Б.

0: котлами в газовик.
1: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат-1.
2: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: «Ладис», когда важен результат.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
4: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
5: Хит Мьюзик Чарт.
6: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
7: Раздвигаем границы и помогаем вам добавить в ваш выходной как можно больше ярких встреч и событий, а как иначе, ведь мы всю неделю не только упорно трудились, но и собирали лучшие треки, которые помогут нам запомнить этот день на очень и очень долго. Ну и кто, если не он, тот, кто уже так давненько в нашем топе, что уверен, все будут лико рады услышать его трек «Wild». Альберт Брайт в этот раз на 14-м месте.
5: 14-е место.

0: Hit Music Chart.
1: Просто кармическое событие. Егор Крид и Артик и Асти объединились и выдали нам душещипательную историю про то, какой бывает карма, чего нельзя и что можно делать, живя свою лучшую жизнь. Но артисты не только рассказали нам, но и показали в своем свежем клипе. Кто еще не смотрел, ознакомьтесь, но чуть позже, ведь к нам уже спешат София Нзау, Мадизм и Роберт Майлз с треком «Хаутея». 12.

0: Music Chart.
1: Поп-синглеры Кейджа вновь напоминают, что откладывать свою жизнь на потом не стоит. Их трек I Can't Wait ясно дает понять, что легкая жадность может неплохо так украсить нашу жизнь. Но сильно не жадничайте, делайте громче и делитесь с окружающими лучшими треками. Свой день, конечно же, намного приятнее. Ну а мы добрались до 10 места, и тут нас встречает Holy Flame с треком Tunnel.
0: 10 место.

0: Hit Music Chart.
1: Это были Айсберг, Герт и Зиверт, их трек «Банк». Мы же вернемся после рекламной интеграции на радио Хит.
2: Реклама.
0: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
3: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Если средства купим мы от комаров, наш ребенок будет счастлив и здоров. С мухами противными решить вопрос нам поможет старый добрый дихлофос. В сети магазинов «Милый дом» детский защитный спрей от комаров «Мое солнышко» 100 мл 275 рублей. Дихлофос Крадео Супер 300 мл 119 рублей. Милый дом. Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
6: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 34 1403. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
2: АЗС Роял 7 представляет премиум топливо К5 от Орского НПЗ. Инновационная формула предотвращает образование нагара на клапанах и поршнях, обеспечивая идеальное сгорание смеси. Результат очевиден. Снижение вредных выбросов в выхлопе, значительное увеличение ресурса двигателя и реальная экономия на дорогостоящем ремонте. К5. Чистота узлов. Оптимальное сгорание. Меньше выхлопа. Больше ресурса. Экономия на ремонте в каждой капле. Сеть АЗС Роял 7 в Орске. Новотроицкий и ГАИ. Королевская забота о вашем автомобиле.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. 20 лучших треков, покорившие Оренбуржье.
4: Это Hit Music Chart.
5: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
6: Спускаемся в пляс, поем и радуемся за свои любимые треки, которые мы вместе с вами выбрали. Но есть и та, что на этой неделе не смогла дотянуться до нужных результатов и выбыла из нашей двадцатки лучших. Так что предлагаю прямо сейчас ее и вспомнить. Эйва Макс в эфире с треком Don't Click Play.
5: Hit Music Chart.
6: В ваших силах ей помочь, но чуть позже покажем. Мы вернемся к тем, кто по-прежнему в топе. На 8-м месте встречаем Eurobox с треком Graceland.
4: 8-е место.

0: Music Chart.
1: Первое появление, она взлетела очень высоко. Во втором ее Феникс опустился на третье место. Но, увы, ее пыл и красота не смогли ей помочь удержаться на нашей вершине. И сегодня Беарвульф опустилась на 7-е место. Но, уверен, ее огонь не погаснет и поможет в ваших сердцах разжечь огонь любви, который поможет ей взлететь. Наше же движение к вершине мы продолжим вместе с Сони Фардера и D.O.D. Их трек «Think About Us» на 6-м месте.
0: Шестое место.

0: Hit Music Chart.
1: Алок и Лениум, путешествуя к Луне, смогли в нашем хит-параде продвинуться выше, и с седьмого места они поднимаются на пятое. Но и вам мы тоже не советуем просиживать свое время дома. Давайте путешествовать и делать это ярко и весело. Но поможет вам наше музыкальное окно, где вы сможете перемещаться по знакомым локациям под лучшие ритмы. Открывайте окно под названием «Смотри радио» и танцуйте с нами под ритмы от Эдди Свинса. Его трек «Mr. Know It All» останавливается в шаге от тройки лучших.
2: Четвертое

0: Music Chart.
1: Наш музыкальный парад в самом разгаре. Оставайтесь с нами, а мы вернемся после рекламной интеграции.
2: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
3: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000.
4: Цветы – это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, эустома. Цветы с теплицей 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная 9. Телефон 8-922-806-94-68. Доставку осуществляет ГКФХ «Бабаян Артур Эдикович». УГРНИП 319-565-8055-182.
0: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
0: Хит Мьюзик Чарт.
5: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
1: Еженедельно нашими совместными усилиями мы выбираем лучших. При этом мы помогаем хорошо известным старичкам оставаться на слуху. С этим мы хорошо сегодня справились, но и новичков мы тоже не забываем. Хотя сегодня на вершине такой только один. Но об этом чуть позже. А пока поздравляем с возвращением Ибана. Его трек «Hollow» целых 5 недель отсутствовал. Но сегодня он на третьем месте.
0: Третье место.

0: Hit Music Chart.
1: В этот раз чудо не случилось, и новички, которые в прошлом выпуске были номером один, сегодня не удержались на нашей вершине. Но тот факт, что в первую неделю присутствия в нашем топе они были первыми, уже о многом говорит. А качество их трека подтверждает их сегодняшний результат. Джон Саммит, The World и Джулия Кранч с треком Shades of Blue занимает второе место.
2: Второе место.

0: Music Chart.
1: Очень-очень долго они метили в лидеры Hit Music Chart, постоянно останавливаясь либо в тройке лучших, либо очень близко к ней. Но никогда, никогда до этого момента у них не получалось обогнать всех в нашем топе. Но сегодня все поменялось. И Алок, Зева и Португал The Man с треком Diving to the Ocean смогли превозмочь себя и заслуженно получают звание лучший трек недели. Ура, ура, поздравляем!
0: Первое место.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Наш музыкальный парад подошел к своему завершению. Но в эфире радио Хит Смотри Радио мы продолжим радовать вас жаркими треками. Ну а вы не забудьте порадовать ваших любимых исполнителей, проголосовав за них в нашем опросе на главном сайте города ors.ru. Находите там вкладку нашего хит-парада прямо сейчас. Ну а я говорю вам там.
0: Смотри, на Урале 19 часов. Это радио. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
2: Все началось с идеи, и люди погрузились.

Друзья, видите, Бруно Марс кричит: «Эй, мистер Диджей!» И мистер Диджей здесь, а Женя Куликов. Поэтому, друзья, начинаем наш праздничный, у меня каждый день праздники, да? Вечернее путешествие вместе со мной, поэтому давайте слушать и смотреть радио вместе. Погнали!

0: Реклама.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций Royal 7. Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, давайте про гороскоп расскажу здесь уже на завтра. Да? Давайте, готовы? Тогда погнали. Ну что ж, друзья, сначала начнем.
2: Овен.
1: Итак, завтра все вокруг вас будут смеяться. Не нужно обижаться, они смеются не над вами, а с вами.
2: Телец.
1: Завтра вас может посетить, знаете, вдохновение. Будьте готовы к визиту, ибо широко известно, что оно любит появляться в самый неожиданный, а иногда в неудобный момент.
2: Близнецы.
1: Итак, вам нужно почувствовать себя остро необходимым. Поищите, кому могли бы помочь завтра, да?
2: Рак.
1: Итак, раки, завтра вы будете способны справиться с любой ситуацией, сколь бы экзотичной она ни была.
2: Лев.
1: Завтра вам придется столкнуться с рядом мелких неудобств. Примите их философски. Что не делается, все к лучшему.
2: Дева.
1: Завтрашний день стоит провести в компании друзей, а то они уже слегка, знаете, подзабыли, как вы выглядите.
2: Весы.
1: Завтра вы будете неистовы, и горе тому, кто попадется под вашу тяжелую руку. Постарайтесь не нанести никому тяжких увечий с необратимыми последствиями.
2: Скорпион.
1: Итак, телефонные и нетелефонные разговоры завтра лучше вести в первой половине дня.
2: Стрелец.
1: Итак, завтра вам лучше придержать себя на укороченном поводке. Вы можете оказаться не в состоянии сдержаться, бурно реагируя даже на самые незначительные раздражители.
2: Козерог.
1: Итак, завтра вам может оказаться нелегко убедить людей в своей правоте, но что-то получится.
2: Водолей.
1: Итак, будьте внимательны. Завтра вы можете ввести кого-то в какое-то заблуждение, вовсе того не желая.
2: Рыбы.
1: Не говорите завтра ничего, в чем вы не уверены совершенно железно. Ни в коем случае не заключайте пари. Это был гороскоп на завтра, но от сайта ignio.com. Ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Royal 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Royal 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Royal 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
3: Гороскоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Множество разных хлопот и забот доставляет сад и огород. Но потратить сил и времени не жаль. Ожидается богатый урожай. В сети магазинов «Милый дом» перчатки хлопчатобумажные с ПВХ 16 рублей. Средства от сорняков в ассортименте от 15 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт Букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт Букет». Орск, Воснецова, 21.

0: стоимости. Звоните 34-14-03. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что ж, друзья, представляете картину Джексона. Пол Локка номер 7А 1948 продали на аукционе, значит, в Нью-Йорке за рекордные 180 миллионов долларов. Это, знаете, 15,5 миллиарда рублей. Скажете, ничего себе, как Куликов считает быстро. Да, почему бы и нет. Вот это да, представляете, а вы посмотрите эту картину еще раз. Номер 7А 1948. Там просто вот так вот набрызгали, как будто чем-то. И все, и вот столько стоит вот такая вот картина. Вот видите, чем только люди не занимаются, друзья. Ну а еще люди хорошие, еще самые-самые хорошие, что они делают? Они смотрят радио, да? Я вам так и говорю. И вот всем чудесного настроения в этот воскресный вечер, написала нам Ольга. Ольга, вам тоже всего хорошего. А дальше у нас Тиесто, да? Ну а потом еще что-нибудь поставим.
2: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама. Только до конца мая в Доме мебели 12 стульев глобальная распродажа. Приезжайте в Дом мебели 12 стульев и выбирайте витринные образцы со скидкой до 60%. Спальни, гостиные, шкафы, купе, кухни и многое другое с выгодой до 60%. Спешите, пока все не разобрали. Дом мебели 12 стульев. Акция действует с 10 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Хотите продать квартиру выгодно? Или найти идеальный вариант без лишних рисков? Агентство недвижимости «Владис» – это опыт, точная оценка рынка и безопасные сделки. Мы работаем так, чтобы вы получили максимум. Без скрытых условий, без лишней суеты. Доверьте недвижимость профессионалам.

0: 27. Владис, когда важен результат.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в мае гель для душа 250 миллилитров или мужской дезодорант Axe 150 миллилитров всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Далее 20 часов. Это радио Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: А представляете, интересный такой факт. У многих пауков слабая нервная система, и они могут умереть от страха. Ну, как хорошо, что у нас хорошие железные нервы, друзья. И мы даже вот работаем по воскресеньям вечером. Специально, чтобы вы смотрели радио.
2: Смотри.
0: Радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое. Для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
5: Хотите сдать на права с первого раза? У вас отличные перспективы. С нами. Автошкола «Перспектива» в Орске на Суворова 24. Уникальная методика обучения. Современные классы, опытные инструкторы и педагоги. Удобный график занятий и гибкая система скидок для студентов и работников бюджетной сферы. Только сейчас эксклюзивная цена на вождение в автошколе «Перспектива». Подробности по адресу: Орск, улица Суворова, 24. Автошкола «Перспектива». Мы с вами до получения прав. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на сайте автошколаперспектива56.ру. Для удобства жителей Советского района автошкола «Перспектива» теперь и по адресу: Орск, вокзальное шоссе 13.
6: Куда идем, где страны? Это не секрет. Выигрываешь жилетами, в кино скорее билет. Билет!
5: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей, поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая. Жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
7: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Жилен». Специальный партнер — «Империя яблок». Магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

нравится, как Дима Билан говорит, а да, вот эти дикие морозы, говорит, и танцы странные. Ну, конечно, когда холодно, надо немножко танцевать. Ну, а сейчас как хорошо на улице, друзья мои. Да, тепло, позитивно. А если вы еще и прибавите погромче «Смотри радио», то еще будет лучше. Поэтому мы вам советуем слушать нас и смотреть.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Отдых на даче будет удачным, если запасетесь дулом дачным. Будет очень вкусным угощение, если щепу купить для копчения. В сети магазинов «Милый дом» стул дачный складной в ассортименте от 349 рублей. Щепа для копчения 1 литр от 42 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
5: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
6: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
7: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
8: Не грузятся новости. Интернет пропал.
9: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
8: Прикинь, и даже без интернета.
9: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
10: Телефон рекламной службы 25-08-07.
11: Взгляни на мир под другим углом.
12: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, где ваши весточки, друзья? Вот они прилетают к нам с неимоверной силой. Да, что тут написала нам Анастасия? Анастасия передает привет своему мальчику, которого зовут Александр. Она говорит, мы сегодня отдыхаем целый день. Как хорошо, да? Вот это вот самое классное, вот это вот, когда воскресенье, вы в компании хороших людей, ну и, конечно, смотрите вместе радио, да, и передаете вот такие вот замечательные свои сообщения. Ну что ж, смотрим дальше радио и слушаем хорошую музыку. Здесь, друзья, самое классное все.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809. Парумные условия, уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Милый, зима не за горами.
2: И что?
1: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
2: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
1: Да ты волшебник.
2: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик. Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.
3: Цветы – это всегда больше, чем просто подарок. Цветы с теплицей 56. Исключительно свежие цветы по оптовым ценам. Розы одноголовые, розы кустовые, альстромерия, эустома. Цветы с теплицей 56. Опт, розница и доставка. Орск, Союзная, 9. Телефон 8-922-806-94-68. Доставку осуществляет ГКФХ «Бабаян Артур Эдикович». УГРНИП 319-565-8055-182.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну что, друзья, поговорим о погоде прямо здесь и сейчас. Ну, расскажу, тем временем в Орске у нас плюс 25, а утром будет плюс 22. В Оренбурге сейчас плюс 22, утром ждите плюс 22. В Ясном плюс 23, а утром будет плюс 20. В Гундаке, Медногорске плюс 23. Ну, утром тоже ожидайте плюс 19, плюс 20. Информация предоставила сайт, сайт погода.орск.ру.
6: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск. Проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Метеохит.

0: Австралия. 21 час. Это радио. Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: А вот знаете, что сказали врачи? Они даже предупреждают, что дача убивает спину сильнее офисной работы. Поэтому будьте аккуратны. Нужно, конечно, на даче работать, но не так сильно. Тем более сегодня воскресенье, друзья. Давайте будем смотреть радио лучше. Это будет лучше.
2: Смотри.

трансляцию. Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательно, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне «Арт-букет». Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне «Арт-букет». Орск, Васнецова, 21.
5: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-60 8-41-40. Новотроицкий содовый завод.
6: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
7: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
8: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
7: Алло, а можно такси к школе?
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, гороскоп на завтра, на 25 мая. Готовы услышать? Тогда поехали.
2: Овен.
1: Итак, вокруг все будут над вами смеяться. Не нужно обижаться. Они смеются не над вами, а с вами. Вот у вас появятся новые друзья. Ура.
2: Телец.
1: А завтра вас может посетить, знаете, вот какое-то вдохновение. Будьте готовы к визиту, ибо широко известно, что оно любит появляться в самый неожиданный, а иногда и неудобный момент.
2: Близнецы.
1: Вам нужно почувствовать себя, знаете, вот остро необходимым. Поищите, кому могли помочь завтра. Это все будет классно.
2: Рак.
1: Завтра вы будете способны справиться с любой вообще ситуацией, сколько бы экзотичной она ни была. Но день, как назло, обещает быть на редкость мирным, и проявить свои способности во всей красе вам, скорее всего, не доведется.
2: Лев.
1: Итак, львы, завтра вам придется столкнуться с рядом мелких неудобств. Примите их философски. Что не делается, все к лучшему.
2: Дева.
1: Итак, девы, завтрашний день стоит провести в компании друзей, а то они уже слегка подзабыли, как вы выглядите.
2: Весы.
1: Завтра вы будете неистовы, и горе тому, кто попадется под вашу тяжелую руку. Постарайтесь не нанести никому тяжких увечий.
2: Скорпион.
1: Итак, скорпионы, телефонные и нетелефонные разговоры лучше всего как бы вести в первой половине дня.
2: Стрелец.
1: Завтра вам лучше придержать себя на укороченном поводке. Вы можете отказаться или оказаться не в состоянии сдержаться, бурно реагируя даже на самые незначительные раздражители.
2: Козерог.
1: Завтра вам может оказаться нелегко убедить людей в своей правоте. Не стоит и пытаться, просто поступите так, как вы считаете нужным.
2: Водолей.
1: Водолей, будьте внимательны. Завтра вы можете ввести кого-то в заблуждение, вовсе того не желая.
2: Рыбы.
1: Итак, рыбы, не говорите завтра ничего, в чем вы не уверены совершенно железно. Ни в коем случае не заключайте пари. Гороскоп был составлен сайтом igneo.com. Ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
0: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие. Гороскоп.

где можно вкусно отдохнуть всей семьей. Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
3: Музыкальные новинки в магазине «Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
4: Телефон рекламной службы 25.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: А вот Юлия написала: передай привет Сергею Батюк из Оренбурга. Вот, всем чудесного вечера. Ну, вам, как бы, тоже, Юлия, огромный привет от нас, от Смотри Радио. И огромный привет от Орску, Танюши, привет отдельный. Целует, крепко обнимает тебя Никита. Вы тоже можете поучаствовать вот в этой вот, как бы, бесплатной акции. Вы можете просто передать свои весточки нам. Ну, а мы их уже расскажем и всем-всем-всем, кто нас смотрит и слушает. Вот дальше у нас Анна Асти и Дима Билан. «Эпилог». Классная песня.
2: Будь ярче. Смотри Радио.

0: Реклама. Чтоб в походе сытым быть всегда, газовая всем нужна плита. Ночь на природе не повергнет шок, если вы купите спальный мешок. В сети магазинов «Милый дом» портативная газовая плита CBR 1099 рублей. Мешки спальные в ассортименте от 1990 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Куда идем, невеста мы? Это не секрет. Выигрываешь же нет, Томи, в кино скорее билет.
2: Билет?
1: Да, билет.
0: Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают девчонок и мальчишек, а также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушай радиохит с 6 по 29 мая, жди условного сигнала, звони в эфир и выигрывай билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+.
3: Вкусный партнер — семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Специальный партнер — «Империя яблок», магазин фирменной техники. Надежный партнер — предприятие «Армед». Партнер — ресторан доставки японской еды «Суши Роллов».
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну что, друзья, поговорим еще о погоде. Сейчас в Орске плюс 22, утром будет плюс 20, в Оренбурге сейчас тоже плюс 22, утром ждите плюс 20, в Ясном сейчас плюс 19, утром будет плюс 19, ну а в Кундыке, Медногорске сейчас плюс 20, утром будет плюс 19. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
6: Реклама. ДК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
7: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
8: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов, количество товара ограничено.
4: Метеохит.

0: на Урале 22 часа. Это радио. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Да, действительно, Columbia Pictures вообще не представляет, как мы без вас, наших слушателей и смотрителей, страдаем. Поэтому, друзья, мы здесь для вас круглосуточно вообще. Включаем хорошую музыку для хорошего настроения. Всем еще раз привет.
2: Смотри.

0: Реклама. Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке – на Марии Корецкой 2А.
1: Выбор товара у нас немалый, и покупатели наши довольны. Кто-то средство купил от загара, кто-то новый мячик футбольный. В сети магазинов «Милый дом» детское молочко после загара «Мое солнышко» 100 мл 169 рублей. Мяч футбольный в ассортименте от 199 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
2: Полярное небо и айсберг в сауне. Да, комплекс «Домик Купидона» представляет обновленную ледяную пещеру. Нереально крутой замес зимней атмосферы с банными удовольствиями. Бассейн 4x4 с гидромассажем. Абсолютно новая парная, теплые полы и крутой полярный интерьер. Ты должен это увидеть. Ледяная пещера в сауне «Домик Купидона». Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78. Код 3537.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: день детства в кино на Радио Хит. Попади на закрытый кинопоказ.
1: Ну что, друзья, закрытый кинопоказ ко дню детства от радиохит и Орск.ру. Смотри радио совместно с Орск.ру приглашают всех мальчишек и девчонок, но также их родителей поучаствовать в розыгрыше билетов на закрытый кинопоказ в честь Дня детства. Слушайте радиохит с 6 по 29 мая. Ждите условного сигнала, который вот сейчас прозвучал. Звоните в эфир, выигрывайте билеты. Погрузимся в мир детства вместе. Категория 6+. Ну и на правах рекламы. Организаторы «Смотри радио» и Орск.ру. Вкусный партнер, семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Надежный партнер, предприятие «Армед». Специальный партнер «Империя яблок», магазин фирменной техники. И партнер, ресторан доставки японской еды «Суши Роллов». Итак, у нас есть дозвонившийся. Давайте спросим, кто это. Здрасте.
2: Алло.
1: А как вас зовут? Здрасте.
2: Ольга.
1: Ольга. Ну что ж, смотрите, вы поняли, да, что нужно делать?
2: Можно еще раз повторить, не совсем.
1: А, ну вы поняли вообще, что нужно сделать? Я вот смотрите.
2: Вопрос, я поняла.
1: Я вопрос один задам, да, самый легкий из нашего, так сказать, детства. И да вы ответите и получите два билета, хорошо? На закрытый кинопоказ. Итак, какую песню пел крокодил Гена в день рождения? Ну надо спеть.
2: Давайте,
1: может, споем. Ну давайте.
2: Давайте
1: 3-4. Неуклюжий пешеход.
2: Ага.
1: А вода на асфальту рекой. Ну что ж, молодцы, Ольга, я вас поздравляю. И вы выигрываете два билета. С кем пойдете?
2: С дочкой.
1: С дочкой. Ну что ж, вы молодец. Давайте привет передавайте всем-всем-всем.
2: Передаю привет твоей семье.
1: Ага.
2: Своему сыну, которого сейчас ведем в Артек.
1: О, ничего себе!
2: Вот. И доченьке, которая осталась с бабушкой и дедушкой, да.
1: Вот, доченька зато пойдет на кинопоказ с мамочкой, да? А сын
2: конечно.
1: Пока в Артеке. Ну что ж, вы смотрите, никуда не уходите. Сейчас расскажу, где взять билет, хорошо?
2: Да, спасибо.
1: Все, никуда не уходите. Ну а мы, друзья, с вами продолжаем слушать и смотреть радио.
0: День детства в кино на Радио Хит.

0: Уважаемые жители Орска и Новотроицка, отдел надзорной деятельности и профилактической работы напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности в быту. Это поможет избежать трагических последствий и сохранить жизни. Соблюдайте простые правила. Не используйте неисправные электроприборы и поврежденную электропроводку. Не оставляйте без присмотра работающие электроприборы и газовую плиту. Перед уходом из дома убедитесь, что все электро- и газовое оборудование выключено. Избегайте перегрузки электросети. Не подключайте много мощных приборов в одну розетку. Не курите в постели и в помещениях с легковоспламеняющимися материалами. Держите спички и зажигалки в недоступном для детей месте. В случае пожара немедленно сообщайте в пожарную службу 11 со стационарного телефона, 101 с мобильного. Будьте бдительны. Ваша безопасность в ваших руках.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 250807.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: И переходим в наш мессенджер. Макс, да, Олеся написала: передай привет Радио Хит, обожаю слушать вас и смотреть. Привет моим сестрам Любане Тишиной, Наталье Шиловской. Всем племянникам люблю вас очень, Олеся из Оренбурга. Вам тоже огромный привет. Наталья Смирнова написала: привет, Женя, привет, Орск. Всем хорошего, теплого вечера. А так, Эльвир написала: майский вечерний привет Жене, а также всему Оренбуржу. Всем здоровья и добра. И вам тоже. А вот еще Евгений Варламов написал: привет, Женька, хорошего тебе эфира от тезки. Медногорск, ждем в гости. Вам тоже огромный-огромный привет. В общем, друзья, вот они, такие горячие и классные приветы здесь на Смотри Радио.
2: Будь ярче, смотри радио.

0: В милом доме супер цена. Успей купить в мае. Гель для душа 250 мл или мужской дезодорант Axe 150 мл всего по 199,99. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Ну что, мои хорошие, давайте поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 21 градус, утром будет плюс 20, в Оренбурге сейчас плюс 20, утром будет плюс 19, в Ясном плюс 20, утром ждите плюс 19, ну а в Кундыке, Медногорске сейчас плюс 20, ну и утром будет плюс 18-19. Информация предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. ТК «Здоровое будущее». Индивидуальный партнер магазинов «Народный». Огурцы местного производителя. Всегда свежая продукция. С грядки и на прилавок. Магазины «Народный».
5: Орск, проспект Ленина, 90. Краматорская, 33. Докучаева, 57. Орский проспект, 17. Металлистов, 3. Оптовая база.
6: Цены действительные на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Метеохит.

0: друзья, чтобы ваше настроение никогда не увидало, смотрите радио, слушайте нас и, конечно же, напишите. Ну а пока Женя Куликов пойдет спать. Завтра с утра подушка шоу, как всегда, будет будить все Оренбуржье. Да что там Оренбуржье, весь мир. Ну а потом придет Куликов и продолжит. А вечером не помню. В общем, ладно, всем споки-ноки, пока.
1: Сделай громче. Поймай настроение и не отпускай. Смотри радио.

0: Австралия. 23 часа. Это радио. Реклама. Орск. Богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
1: Все началось с идеи. И люди погрузились

0: домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят «Каменную пропасть» в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 3537.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск, проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы.

0: Реклама. Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богатодин. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богатодин.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 8-3537-210-260. Без возрастных ограничений.

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там, на хвосте тебе принесут эти твои самолеты.
1: Смотри, радио.

0: На Урале полночь. Это радио. Реклама. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
1: Все началось с идеи, и люди погрузились.

0: Реклама.
1: Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволит прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78, код города 3537.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

Реклама. Секрет удачной розничной торговли состоит в том, чтобы дать покупателям то, что они хотят, утверждал предприниматель Сэм Уолтон. Мы согласны. И с 14 мая по 14 июня в торговом доме

0: «Титан» месяц грандиозных скидок, чтобы вы получили то, что хотите. Узнайте больше в торговом доме «Титан». Орск. Проспект Ленина, 77. Акция действительна с 14 мая по 14 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Телефон рекламной службы 20.

0: Реклама.
1: Быть мамой выпускника непросто. Экзамены, поступления, последний звонок. Выбираем все тщательное, чтобы с выгодой. Вот цветы на последний звонок всем классам заказали в салоне Art Букет. Нам, кстати, там скидку в 10% сделали за коллективную заявку. До 30 мая акция. Торопитесь заказать цветы в салоне Art Букет. Орск, Воснецова, 21.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
1: Это радио
0: Хит. Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
2: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Домик Купидона. К вашим услугам предоставлены 5 вип-саун, уютные номера, бильярд и настольный теннис. Отель-сауна «Домик Купидона». Домашний уют. Всегда теплые бассейны и горячие парные. Орск, улица Кременчугская, 72, 304, 678. Круглосуточно.
1: Макс.
2: Макс.
1: Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома –

0: эксклюзивно, невероятно, зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшн. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
1: Лиц старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: милом доме супер цена. Успей купить в мае. Средство для мытья посуды капля Vox 500 грамм или жидкое мыло Абсолют 250 грамм всего по 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 мая 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 2 часа.
3: Реклама. Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
4: Все началось с идеи, и люди погрузились

Реклама. Полярное небо и айсберг в сауне. Да, комплекс «Домик Купидона» представляет обновленную ледяную пещеру. Нереально крутой замес зимней атмосферы с банными удовольствиями. Бассейн 4x4 с гидромассажем. Абсолютно новая парная, теплые полы и крутой полярный интерьер. Ты должен это увидеть. Ледяная пещера в сауне «Домик Купидона». Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78. Код 30.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Радио
3: Хит. Делаем с душой и невероятно гордимся нашими орскими колбасами.
4: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: домике Купидона весело, как в аквапарке. Купидон представляет обновленную сауну «Каменная пропасть» с крутой аквазоной. Вас ждут два бассейна с гейзером, водопадом и гидромассажем, просторная парная, современная акустика и детская зона. Натуральный каменный декор и 3D-потолок погрузят «Каменную пропасть» в Орске на Кременчугской, 72. Телефон 30 46 78, код 3537.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Реклама. Орск богат колбасных дел мастерами. Мы сохраняем и развиваем их ремесло. Орские колбасы.
4: Все началось с идеи, и люди погрузились

0: Когда звуки кажутся слишком громкими, голоса резкими, а работа монотонной, подарите себе минуты блаженства в сауне «Райское озеро» в комплексе «Домик Купидона». Просторная парная и комфортная зона релакса. Кристально чистый бассейн с водопадами и экзодекором позволят прислушаться к ощущениям и найти гармонию. «Райское озеро» в отель-сауне «Домик Купидона». Время для себя. Орск, Кременчугская, 72. Телефон 30 46 78, код города 3537.
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 5 часов.
1: Радио.
3: Фирменные специи, ручная вязка, домашнее копчение и ничего лишнего. Раскрываем вкус мяса ремеслом. Орские колбасы.
4: Все началось с идеи, и люди погрузились